0: Послушай, Оля.
1: Кай.
0: А слышишь?
1: Кай, па.
0: Я Валь. Валь 302.
1: Парис.
2: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps